98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: представил, скажем так, не советскую альтернативу Александру Лукашенко. И Владимир Гончарик, и Семен Домаш, герои 2001 года, выборы 2001 года, все-таки шмат чем были людьми советскими, и в советские часы певные роли отыгрывали. Ну, а вот Александр был первой такой несоветской альтернативой. И эта несоветская взмоснялась тем, что изножен вот на высшем взровне, на взровне президентских выборов, хиба не впершиню, именно он сформулировал европейскую альтернативу Беларуси, европейский выбор. Так, мы памятаем, что еще в 90-х годах на митингах гучала «Беларусь и Европу», Лукашенко, отповедно, не к меньшим на керунку, але вот как бы на высшем уровне президентских выборов фактично первым Миленкевич сформулировал, что вот место Беларуси в Европу. Так само вы пригадали 2006 год, так, саправды площа, якая стояла амаль тыдзень в центре Минску, и это рашучы, але мирный протест. В этом смысле вот эти размовы после 2020 года, вот, вставали у, это самое, боты сдымаючи, там, лапти сдымаючи, устаючи на лавочке, это долгая традиция, глубокая традиция, принамсі, ее корони у темлику в 2006 году. Так некоторые лечат, что это кепско, треба было, так сказать, стрельбу хлопчики бяры, завилы. Ну, а вот для Миленкевича вилы были непримальные. Я изнову же кажу, комусь это не подобается, не подобалося, до речи, и тады так само. Вот. Но это его выбор. И я думаю, что выбор многих-многих белорусов. Моральный выбор, политичный выбор. Ну и нарешті так само вот як бы в особлении, я бы сказал, вот этого его, его выбору, ту альтернативу, якую он вособлял, это программа Калиновского. Може, зараз она выглядає не такой амбітной, но, але тым не менш, после 2006 года так само были репрессии, они, зрозумело, ни в якое поравнание не идут с тем, что было после 2020 года, но тем не менее, тогда они казались чем-то абсолютно жахливым, беспрецедентным. Вот. И программа Калиновского была певным отказом, отказом, який тогда и знайшов Захад, ну, принамсі, Польша, и Миленкевич. Миленкевич отыграл велизарную роль у тем, что вот этот отказ был тогда таким. И принамсі вот этими моментами, я думаю, что он ввозе у белорусскую историю, и вот эта его спадщина, я думаю, что она еще будет отгукаться в наступные годы.
1: Но господар Миленкевич все ж таки сапраўды ён был усё жыццё, нават калі займаўся палітыкай, выкладчыкам, навукоўцам, і ён вось гэты падыход і выкладчыцкі пранёс сабой праз усю сваю дзейнасць і ў прынцыпе вельмі важную значнасць надаваў менавіта пытанню адукацыі, і казаў пра тое, што зараз мы знаходзімся у баю, вось у нейкім баю за розумы новага пакалення, і адукацыя ў гэтым сэнсе вельмі важная штука. Як вы лічыце, ці атрымалася ў Миленкевіча данесці гэтую думку?
0: Ну, это складана сказаць. В этом смысле сказать, что за 20 годов, скажем, вот после 2006 года, что белорусская адукация так уже расквітнела, что вот эти идеи, как бы они реализовались, ну, я бы так не сказал. Вот. Але его помкнение, его идеи, его подходы, как я уже сказал, ну, они как бы мают и будут иметь реха. Магчыма, они будут реализованы пазней. Ну, а зараз маем, кажуць украінцы, маємо, што маємо.
1: Хеджигер з этой нагоды задае пытанне, як смерць Меленкевіча паўплывае на стан апазіцыі дэмакратычных сілаў, можа аслабіць Ціхановскую, таму што спадар Меленкевіч быў паслядоўным прыхільнікам Святланы і быў супраць перавыбараў новага лідэра. Ну так, ён, дарэчы, быў ну і такім дарадцам Святланы Ціхановскай у пэўных пытаннях еўраінтэграцыі.
0: Ну, ведаць, я сказаў бы, што апошнія гады пасля 2006

0: году, 2006 год, это был пик его политической карьеры, его политического шляху. После этого он уже не удельничал ни в выборах 2010 года, ни в выборах 2015, ни в выборах 2020, и он как бы так отошел от политики, уже и место в своем руху за свободу он так само передал иншим людям. Вот. И тому каких-то таких ключевых ролей политических он уже не отыгрывал давно и как бы и не претендовал на их и не изображал, что он их отыгрывал. И тому я думаю, что никаких истотных изменов в политическом ландшафте Беларуси, менавіта с причины его сыходу, не будет.
1: Рэдакцыя Еўрарадыё выказвае спачуванні сябрам, родным і ўсім беларусам, якія памятаюць Александра Мілінкевіча.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
3: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитываюць не только свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
2: От скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
4: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя. Менавіта так гучна і патрыятычна Александр Лукашэнка абгрунтаваў тэрміновы пошук формулы нараджальнасці на нарадзе з урадам і губернатарамі. Ён патрабуе, каб у кожнай беларускай сям'і было як мінімум двое, а лепш трое і болей дзяцей.
2: Вось толькі на фоне рэальных умоў у краіне гэта выглядае як крайні цынізм. Пакуль на словах улада нібыта клапоціцца пра будучыню нацыі, на практыцы яна робіць усё, каб маладыя, актыўныя і працаздольныя беларусы масава збягалі з Беларусі.
1: Ды да як увогуле планаваць будучыню ў краіне, дзе нараджаць дзяцей становіцца проста страшна, і дзе за 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу.
2: Больш за тое, палітычны крымінальны канвеер ўжо асудзіў 2089 жанчын, а сярод тых, каго прама цяпер утрымліваюць у калоніях і турмах, ёсць шматдзетныя маці.
1: Ці здольныя хоць нейкія фінансавыя абяцанні ад урада пераканаць людзей нараджаць у атмасферы татальнага страху? Ці працуюць матэрыяльныя стымулы ў доўгатэрміновай перспектыве, якім цяжарам павелічэння дзяржпадтрымкі можа легчы на бюджэт?
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
1: Слухаем.
2: 11 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў і губернатарамі. Ён заявіў, каб мы не зніклі як нацыя, трэба, каб у сем'ях было двое дзяцей, а лепш трое і больш. Шыкоўны план, канешне. Паводле яго, дзяржава павінна знайсці дзейсную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы і зробіць адказнае бацькоўства модным трендам. Ну, вось такі ў нас глабальныя планы, але перад гэтым, каб гэта ўсё здзейсніць, так, і рэалізаваць, Лукашэнка прапануе адказаць на пытанні. Вось я думаю, што мы паспрабуем зараз гэтым заняцца. Першае пытанне. Ці ёсць гарантыя, што пашырэнне фінансавых стымулаў сапраўды надасць імпульс на
3: Ну, дело в том, что здесь надо понимать, что Европа тоже сталкивается, естественно, с низкой рождаемостью. Если посмотреть на показатели, ну, любой страны Европы, она не дотягивает вот до этих заветных на одну женщину, когда приходится два и более ребенка. И здесь, конечно, можно говорить про разные факторы, почему так происходит, но основным из факторов является то, что ребенок – это дорогой проект. И если раньше рожали детей, да, вот там, я не знаю, там 100-200 лет назад особенно, для того и воспринимали их, например, как там возможность там помощи по хозяйству, потом поддержки родителей, то сейчас ребенок воспринимается как, ну, как бы, как я уже сказала, такой проект, которого хотят вкладывать, чтобы он состоялся как личность, и, соответственно, это надо много денег, сил, но и стабильности, и прогнозируемости. Плюс к этому сегодняшние родители – это тоже хотят реализоваться. То есть не только там мужчина, естественно, но и женщина. И если нету для этого всего условий, то показатели не будут такими хорошими, как хотелось бы. А в Беларуси на это еще накладываются дополнительные факторы. Факторы, опять-таки, прогнозируемости будущего, факторы стабильности или нестабильности экономики. Ну и, соответственно, и, конечно же, мы не можем забывать про политический фактор в стране, который, опять-таки, сужает горизонт прогнозирования для молодых людей. Ну и, соответственно, если вот посмотреть на там данные там за 25-й год, Беларусь является одним из лидеров внизу списка по рождаемости, чуть более одного ребенка на одну женщину. Безусловно, это очень низкие показатели.
2: Калі будзе такая магутная дзяржаўная падтрымка, ці можа быць некі эфект у доўгатэрміновай перспектыве, вось, напрыклад, на 5 гадоў?
3: Ну, дело в том, что нельзя сказать, что в Беларуси сейчас нету какой-то именно поддержки вот социальной, да, там пособия, там материнский капитал, выплаты, какие-то там льготы для молодых семей. А все это существует и сейчас. Ну, если что-то добавить, ну, вряд ли это принесет какие-то, если там, да, ввести еще какую-то там дополнительную поддержку финансовую, ну, вряд ли это серьезно изменит, на мой взгляд, ситуацию. Почему? Потому что здесь нужно все это рассматривать в комплексе. Я говорила, что уже финансовая поддержка, она сейчас существует. Но помимо финансовой поддержки, ну, тут я ряд уже факторов назвала, и плюс еще к тому, что уже было озвучено, еще хотелось бы сказать про инфраструктуру, про те же детские сады, про те же ясли, да, то есть в Беларуси это все строится в основном на государственном как бы, обеспечении, то есть государственные ясли, государственные детсады, не всегда их хватает, не всегда можно нормально на них записаться, там, доесться до тех же каких-то детского сада для мамы, может быть, это там тоже необходимо пользоваться общественным транспортом, который тоже не везде хорошо ходит. И все это тоже накладывает вот эти вот проблемы для молодых родителей, которые хотят также реализоваться в современной жизни. Оба хотят реализоваться. И здесь уже возникает вопрос вот именно о рождаемости там, хотя бы одного ребенка. Я не говорю уже про двух и более детей.
2: Угу. Зрозумела. Ну, вось, калі ўсё ж такі, зноў жа, да, ўсё ж такі яны вырашаць, да, так, па-першае, не ведаю, неяк прывабіць да сябе вось людзей, да, падвысіць лаяльнасць да існуючай улады, вось, і ўсё ж такі падвысіць вось гэтыя там даплаты, так, за там другога, трэцяга, яшчэ там больш гэта станецца. Гэта можа моцна адбіцца на бюджэце краіны, ці не?
3: Ну, тут же, пока мы не знаем, что предлагается, да, то есть тоже в зависимости от тех там пособий или дополнительных, или там, не знаю, дополнительных каких-то доплат, которые будут предлагаться, то может быть и там совсем небольшими суммами, но если там будет заложена какая-то программа, я не знаю, там комплексная, дополнительная по поддержке семьи, ну, естественно, это может уже сказаться на бюджете, вот, ну, тут надо смотреть опять-таки более конкретно, о чем мы сейчас говорим, да, пока мы не знаем, что предлагают.
1: Репрессии и тяжкая экономичная ситуация не повинны быть нагодой не нарожать детей, упомнены некоторые белорусы. Бо коли не мы, у нашу Украину приедут люди из инших краин, и сами белорусы зникнут как нация.
2: Проблема не у грошах, пишет наш слухач Гэри Дэвидсон. Проблема у либерализме, які проникает и у Беларусь, а так само проблема у конформизме. Люди глядят кино, поп-культуру, там, где показывают бесклапотнае багатае жыццё, і ўсе хочуць таго. Раней кампутараў і аўтамабіляў не было, нараджалі па 10 дзяцей і жылі годна, калі не п'янствавалі. Ці сапраўды гэта так?
1: Вельмі дзіўна, але паслухаем, што лічыць эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, я-то как бы тут не совсем согласна, потому что если бы, да, с одной стороны, ну, фильмы и раньше были про беззаботную жизнь, да, вот, но при этом рождаемость в Беларуси, кстати, если мы даже посмотрим лет 10 назад, она была значительно выше, тоже не меньше, чем один, меньше, чем два ребенка на одну женщину, но это был показатель полтора, там, и даже больше. Вот, поэтому наверняка это не главный фактор. Я думаю, что здесь все-таки основной причиной является то, что сейчас действительно стоимость, да, для полноценного, как бы, для полноценной семьи с детьми, стоимость жизни, она, безусловно, достаточно высокая, то есть она больше надо денег тратить намного на семью с детьми. И, безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают, просчитывают не только свое будущее, но и стараются и думают о будущем своих детей, чтобы дать им не только, как я уже сказала, там их обуть, одеть и накормить, но и дать, допустим, им какое-то хорошее образование и уверенность и как бы развитие в будущей своей жизни. Ну и вот в Беларуси вот возникает ряд вопросов, как я уже сказала, и материального, и инфраструктурного характера, и психологического характера в плане, ну, там, опять-таки, уверенности, что будет завтра. То есть вот эти все факторы, они накладывают, скорее всего, вот на принятие решений о рождении там первого или последующего детей в семье.
1: Это была экономистка Анастасия Лузгина, с якой мы обмерковали глобальные планы Александра Лукашенко повялічваць нараджальнасць у Беларусі.
2: Далее в программе «Евразум».
1: От скульптуры белорусской женщины до экспертной ровности.
4: Женщина на этой скульптуре не имеет ничего агульного с сучасными белорусками.
2: Сустрянемся после новина у шоу-бизу.

Это был Святослав Карчук, как и Анна Эльзы, а в ранице с рацией, в этой године ранице с рацией, шмат будем говорить про культурные подеи у белорусских осяродках поза межами, на жаль, Беларуси. Говорю, на жаль, бо мы

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены в предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
3: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
4: Да, вот так вот.
3: Ну,
4: да?
3: Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
4: Все правильно.
5: Беларусы масава выйшлі на вуліцы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Ціханоўскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
6: Он умнее всех у нашай стране. Всех умнее. Такое не может быть.
5: Выслухайте репортаж
7: Миколы Бянько
5: и Юлии Сівец «Надзея на перамены».
8: Добрый день. Скажите, Кайласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Ціханоўскай?
9: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды, вот, и поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
6: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
8: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
6: Что будет? Ничего не будет.
9: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
6: Не знаю,
9: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
6: надежды
9: нам самим.
6: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
9: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
6: Совершенно
9: даже пускай
6: верно.
9: Бы лет 8 просидел бы.
6: Два срока, да.
9: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
6: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
8: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
9: Верим, можем.
6: Только верим.
10: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же нечестные? Кандидата в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете, как вот так себя ведет власть.
9: Мы поэтому сюда и пришли, что верим. Если бы не верили, лежали бы на диване и смотрели БТ. Верим.
6: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый, сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередь одним
9: все
6: за ним.
9: Наши,
6: все
9: гончарки,
6: молчат. Почему они все молчат?
9: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
6: Почему они молчат?
9: Они?
6: Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
9: закопали.
6: К нему.
9: Какой
6: это же вообще
9: был мужик,
6: смешно.
9: Гончар. Надо да. было уничтожить.
11: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. То про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие, ладно, создадим телеграм-чаты, и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
4: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
10: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
10: что они творят. Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
4: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
12: А сейчас с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
8: Шансы есть, нечто заменить? Нет.
12: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
11: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете, такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность, я про Сергея Тихановского, до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в этих в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
13: Добрый вечер, но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
14: Беларусь!
7: белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
14: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
7: рады? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
2: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
8: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
15: Ну, если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
16: Скажите, а сколько вам год?
15: 28.
16: Как вы навык не памятаете життя?
15: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
8: Хотелось бы попробовать?
15: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: судьбе оказался смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такой вариант, что Андрей Дмитриев, скажем так, кандидатуру эффектно сдыме у подтримку Светланы Тихановской, якая видовочно является фаворитом на данный момент?
3: Я разумею, что людям хочется, чтобы все было как в сериале, где все добрые объединились и победили злого, да? Але давайте будем ширыми. Все те, кто лишил от початку кампании, что это сериал, уже повинны были давно убашить, что это не сериал. Это политика в Украине, где 26 год панує авторитарный, жесткий авторитарный режим. И тут нелько по законах сериала идти, да? Тому, разумеете, сегодня задача простая. Как бы, як мага больше колькость белорусов пришла и проголосовала за своего кандидата, а не за Лукашенко. Каб Лукашенко не собрал не только 50%, а каб он набрал меньше, чем суммарно наберуть иншие кандидаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Мой муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, ничего, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление, почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату в президенты Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... Мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколы Бянько
4: и Юлии Сівец на беларускім радыё «Рацыя» «Надзеі на перамены». У репортажы гучалі запісы з пікетаў Сергея Тихановскага, мітынгаў у Гомелі Андрэя Дмітрыева і аб'яднаных штабоў Тихановскай, Бабарыкі і Цыпкалы.
6: Репортаж на радыё «Рацыя».
7: Программа з архіва беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио
1: Рация. Радио Рация.
2: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
3: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
4: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
1: Рация.com.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.
1: Радио Рация.
4: Первая белорусская незалежная FM-станция.
5: Поудень у Польши, 13-я година у Беларуси.
6: Намесники министров замежных справ Беларуси и Российской Федерации оценили отношения с некоторыми заходними структурами. У Латвии после выявления туннелю на меже с Беларусью начали операцию «Переворотень». Помер Александр Милинкевич не дочекал Беларуси, об якой марил.
5: С новинами Валаевская.
6: Подыходы до выбудования отношений с некоторыми заходними международными структурами оценили наместник министра замежных справ Игорь Сакрета и его коллега с Министерства замежных справ Российской Федерации Сергей Рыбаков подчас белорусско-российских межведомостных консультаций в Москве. Пресс-службы ведомства уведомляют, что баки обмерковали широкий спектр супрацовництва Беларуси и России по супрацстоянии юридичной агрессии, взаимной поддержке у сферы международного правосудия, реализации заключенных помеж краинами договоров и документов по этих питаниях. Российское министерство замежных справ особенно подкресливает, что встреча отбылась у традиционно доверенной атмосферы. Баки у духу союзництва зверили годинники. Министерство замежных справ Российской Федерации заявляло, что Беларусь является наиближайшим союзником и стратегичным партнером России. Российское внешнеполитическое ведомство лечит, что отношения Москвы и Минска могут служить узором выбудования равноправного взаимовыгодного междержавного супрацовництва. А узровень взаимодействия в рамках союзной державы ориентиром для инших интеграционных объединений на евразийской просторе. Конец цитаты. Структуры Министерства внутренних справ и обороны Латвии поведомили о початку операции «Переворотень» на меже с Беларусью после выявления там туннелю и отмовы уряду от закрытия помежного руху помеж двумя краинами. Идет 5-й год с початку военных деяний, и Россия выкористовывает межу у Латвии как элемент гибридной войны, прайс Беларусь, атакуючи нашу инфраструктуру, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс. Министр обороны Рейвис Мельнис отзначил, что размещение на меже только войсковцев недостатково для ее обороны. Ведомство поможет помежникам и полициантам, которые удельничают у охове межи техничными средствами для мониторингу ситуации, беспилотниками, вертолетами и самолетами. Министерство замежных справ Украины проведет консультации с Литвой, Эстонией и Польшей в питаниях обмежевания незаконного пересечения межи и потоков миграции. Операция будет должиться сама менее до конца жнюня. Александр Милинкевич был не только политиком. Одним кандидатом демократичных сил на президентских выборах 2006 года он был человеком редкой интеллигенции, спокою и годности. Отзначая правооборонца Леонид Судоленко, громадский деяч сгадал парламентскую кампанию 2008 года, когда Александр Милинкевич был у его доверенной особой.
7: Тогда приехали ухойники со своих прихильников, организовали такие хлеб-соль. Александр Милинкевича, выборщики сустракают с хлебом солью в центре Хойников. До нами назира милиция, стоит начальник районного отдела милиции, а девчаты в таким ручник, такие национальные белорусские, подают хлеб соль Александру Милинковичу. Это так само было ноу-хау наше такое. Мы специально это сделали, как показать в первую чергу важность самой особы Александра Милинкевича.
6: Александр Милинкевич был бы добрым керовником для Беларуси, так лечить журналист листка Вольга Быковская, якая у свой час працавала разом с политиком у руху за свободу.
8: Працавала внутренно великую
3: павагу, і все ж таки гэта быў былы кандыдат у прэзідэнты. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. І ім было па дарозе сына, яны мне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў праўда нейкі такі шок, я была з такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта проста была норма. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты.
6: Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Для многіх беларусаў ён быў сімвалам годнасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў. Вечарам температура будзе да 20 градусаў, а ноччу ад 11 да 14 градусаў.

0: Радио Рация. Рация.
1: Уже неполная полгодины остается до 13 годины в Польше и 14 в Беларуси. Коли будем развитываться у этой программе, бо я еще сегодня запрошаю вас на вечер с рацией и так само завтра у этим дзённым эфиры так само с вами споткаюся. И может на завтра уж ж таки перенесу этой информации, где не льга, а может яким людям не льга купаться. Bo sionia użo nalakał was tym, kto nie powinien lotać samolotami, to może na sionia hetaha użo chopić. Tolki może jedna taka karocieńka informacja, że kupaca u mory nie lcha ludziom z chorobami serca, powyszanym ciskam, odkrytymi ranami, alergia im na salonu i wadu, ostrymi infekcjami, a tak sama ustanie alkoholnego pianienia albo przy zabaronie spasalalnika. No i na boszta jechać nad mora. Posłuchajcie czerchowej pieśni i będziecie wiedać, gdzie najlepsz odpoczywajeca.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Так само за разом будем далее на нашей хвале. 10 хвилинов зараз, после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Политичные комментарии, меж іншим, напереди. День тому не стало вядомого белорусского политика, навуковца ды харманского дзеяча Александра Меленкевича. Еще с 90-х годов с ним был знакомый Игорь Рынкевич, юрист, керавник Грамадзянского центра «Беларусский вердикт» про свои успамины, связанные с Александром Меленкевичем. Игорь Рынкевич расповел Татьяне Смоткиной.
2: Расповедите, коли ласка, при каких обставинах вы познакомились с Александром Меленкевичем и каким политиком и просто человеком вы его запомнили?
3: Особисто я познакомился с Александром Владимировичем еще в 1991 году, але ближе мы познакомились прикладно про год, коли я пришел до его на прием, як до наместника старшини Гродзенского горканкама. Мы тогда разом с поплечниками створили областный клуб выборщиков «Громадянская инициатива» и хотели открыть на центральной советской площади Гродно информационный стенд клуба. Прикладно, вот где были тогда в окна советских газет. Меленкевич, який курировал у горканкаме у темлику питания масс-медиа, поспробовал нам допомогчи. На жаль, отримать дозвол архитектора тогда не удалось, але мне была тогда вельми показальное наше знакомство, встреча. Меленкевич выглядал на этой державной посаде человеком совсем иншего типа мысления. И он разговаривал тогда с громадянами вот не сверху вниз, а как демократично, как партнер. С того часу вот наши контакты протягивались. Коли узгадывать, який он был политик и человек, то могу отзначить, что Александр Владимирович – это такие сполучения интеллигентности, науковой культуры, спокою и мощного внутреннего стрижня. Его сила была у ведах, здольности слухать інших, шукать лепшее решение. Але вот за этой внешней спокойностью была великая громадянская мужность. Лечу, что у им получалась органичная, сучасная европейская политичная культура и наш белорусский национальный характер. Ведомо, его протки по батьковской линии были удельниками повстання Калиновского, и за это потерпели от царских уладов. Тому лечу, что вот историчная память семьи была часткой его светопогляду.
2: Выборы 2006 года, по час яких был отвался Александр Меленкевич, як адзіны кандыдат ад апазіцыі, запомніліся такім вялікім уздымам беларусаў у падтрымку альтэрнатыўнага ўладам кандыдата. Нават яна мела назву «Джынсавая рэвалюцыя». Згадайце, калі ласка, гэты час.
3: На кангрэсе дэмакратычных сіл восенню 2005 года я ўдзельнічаў і падтрымаў земляка Александра Меленкевича. Ён тады з невялікай перавагай галасоў быў абраны адзіным кандыдатам. Пазней, праўда, мая партыя БСДП «Грамада» вылучыла кандыдатам Александра Казуліна. Ну и ситуация изменилась. Два Александры, два разные политичные стили, але агульная демократичная мета. Разом тады Казулин и Меленкевич створили той могутный уздым демократичных сил. Но, саправды, тады называли его або джинсовая, або волошковая революция. После выборов мне уже довелось оборонять Казулина как адвокату и ведать по материалам криминальной справы. Я бачу там звездки спецслужбы и все такое про позицию поводзіна Меленкевича. И они были достатково годными. Можно оценивать, что они вельми серьезно удвоих рухались до перемоги на тих выборах. Так что это был важнейший период моего знакомства с Александром Владимировичем. И думаю, что кульминация певная у политичной карьеры Меленкевича.
2: Коли вы балотовались в палату представников, Меленкевич стал вашей доверенной особой и подтримал удел в выборчей кампании. Вот вы сами это ему пропонували, и он выказал ожидание вас подтримать?
3: Так, доводилось сотрудничать с Александром Меленкевичем у разных кампаниях нашей демократичной оппозиции. И в 2008 году я пропоновал шерегу ведомых особ стать моими доверенными особами. И Александр Меленкевич, Александр Казулин, некоторые иншие стали мне доверенными особами и допомагали в выборчей кампании. Это была вельми истотная, до речи, подтримка. Так что это была с моей инициативой. Але главное, что я не ведаючи два экс-кандидаты в президенты, ведаючи, что я их запросил, и они были на встрече с выборами, выборщиками разом. И это было для меня вельми важно, что люди умеют, что называется, и далее сидеть в одном покое, в одних встречах. Я оценил у господара Меленкевича такую здольность будовать горизонтальные коалиции. Вот не вокол амбиции лидера, а вокол агульной справы. И подкреслю, что у Меленкевича был властивый либеральный стиль политичного менеджменту. Почуть эксперта, уличить разные меркования, а после принимать оптимальное решение. Я лечу, что у выпадку перемоги на президентских выборах, коли вертаться до минулой вот этой президентской кампании. Беларусь у особи Меленкевича атрымала б зусім інший тип державного керования. Без авторитаризму, культа проведера, а вот как раз на глебе белорусских и европейских каштовностей.
2: Александр Меленкевич, шматликие политики, наши громадские активисты зауважают, что он умел слухать людей, идти на компромиссы. Увогуле его лечили таким интеллектуалом, интеллигентным, шляхетским политиком. Вот ці бачите вы сегодня у белорусской демократичной супольности политика подобного до Меленкевича?
3: Это правда, Меленкевич володал уникальным сполучением якостью. Вот он был и науковец, и человек культуры, и державный деятель, яких мало было у позиции, вот был и державный деятель. И он был политиком, який и Беларусь ведал, и Европу. И это правда, умел размовлять не просто с экспертами, але и працавать с людьми, звычайными громадянами. И рысы политичного стилю Меленкевича можно знайсти у разных сучасных

0: инициативу, где там до тысячи девочек, я уже не помню, сколько, 3600 или сколько собралось в одну ночь. Но мне кажется, что это могла бы быть любая из нас.
1: Аня прызнаецца, што падзеі моцна паўплывалі на яе адносіны з сям'ёй. З некаторымі блізкімі яна больш не стасуецца, а сям'я яе ўжо былога мужа дык увогуле ў дзень пратэстаў спрабавала яе закрыць дома.
0: Это просто полнейшая дичь. И это был тоже один из факторов, который заставил меня, несмотря ни на что, там, несмотря на страхи какие-то, просто взять и выйти, не поддаваться правилам этого средневековья. Ну и все последствия, там, развод, перестраивание своей жизни. Ну, я считаю, что это все произошло только к лучшему. Это сделало меня сильнее как личность. Это заставило меня поверить в свои силы, и там, несмотря на то, что я девочка, да, я поняла, что я превзошла не просто их там какие-то ожидания, свои в первую очередь. Я думаю, что эти прекрасные протесты, которые женские именно, которые принеслись по всей Беларуси, можно называть как угодно. Можно называть женщины в белом, женская цепочка, женщины с цветами. Все равно она охватила настолько много женщин разных возрастов, профессий, мировоззрений, что все равно оно будет узнаваемо, как ты ее ни назови. Мне очень приятно осознавать, что мы были частью того всего.
1: Калі Жанна чуе хейт у бок жанчын з кветкамі, то прыгадвае мінулыя пратэсныя пяцігодкі. Маўляў, тады ўсё праходзіла па тым жа сцэнарыі. Моладзь выходзіла, быў гвалт, і гэта хутка спыняла шмат каго ад выказванняў.
2: Тут яно пражыло амаль 4 месяцы. Ну, да Нового года прыкладна. І калі б яны не былі мірнымі, яны б не працягнуліся столькі. Яны б не былі заўважаны, яны былі растоптаны ў першыя дні, і ўсё, і як звычайна. І гэта згуртавала, мне кажется, наше грамадзянства ў некаторым сэнсе, што шмат людзей перезнакомівались адзін з адным, з'явіліся шмат арганізацый, было шмат гэтага арта уличного. То есть мы потеряли шмат, але и заявилось так само шмат.
1: Служба информации Еврорадио.
3: Далей у праграме «Еўразум».
4: Мітынгі сябе вычарпалі. Што не так з акцыямі беларусаў за мяжой і ці ёсць альтэрнатыва?
5: Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся. Ёсць страх, ёсць вышыванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць вот такого эфекту, які мелі ў 2020 годзе. І гэта трэба прызнаць.
3: Бабарыка прапануе «Беларус Нетворк» аб'яднаць тое, што ўжо ёсць.
6: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У 2020-м беларусы паказалі, што могуць вельмі хутка кансалідавацца вакол агульнай справы. За 6 гадоў шмат што змянілася. Хтосьці з'ехаў, хтосьці застаўся, нехта адышоў ад палітычнай актыўнасці. Але ці знікла сама гэтая здольнасць аб'ядноўвацца?
2: Палітык і былы палітвязень Віктар Бабарыка упэўнены, што не. Днямі ён анансаваў новы праект «Беларус Нетворк», які павінен працаваць і для беларусаў ўнутры краіны, і для дыяспары. Ідэя ў тым, каб звязаць паміж сабою людзей, праекты і рэсурсы, якія ўжо існуюць, але часта працуюць асобна.
3: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. И поэтому мы приняли решение. Мы строим Беларусь.нет. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое Беларусь Нетворк по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы Беларуси. Три приоритета работы, которые у нас уже четко обозначены. Мы должны решать проблемы белорусов внутри страны. Мы должны решать проблемы, которые общие для тех, кто находится внутри Беларуси и снаружи. И мы должны максимальным образом помогать решать проблемы тем, кто находится вне Беларуси, то есть проблемы диаспоры. Беларусь Нетворк – это не проект исключительно про эмиграцию. Это инструмент для белорусов и для Беларуси. Три принципа, на которых строится Беларусь Нетворк. Первый и самый важный – безопасность участников. Мы думаем об этом и будем думать постоянно. Мы должны ничего делать, что создает для кого-то опасность. Это ключевой момент. Второй. Прозрачно. Максимально публично все, что можно открыть, не подвергая людей риску. Безопасность здесь верхняя граница, и она не обсуждается. Между тем, кто дает ресурсы, и тем, кто его получает, прозрачность обязательна и полная. На четко определенных условиях и согласованных заранее критериях. Ни один ресурс не уходит в туман. Третий – результат для людей. Не отчеты об активности, а решенные проблемы конкретных людей. Именно это является критерием успеха любого проекта. Скажу честно, на какой стадии мы сейчас находимся? Мы собираем команду, мы определяемся с партнерами, мы вырабатываем критерии и принципы, по которым будем отбирать проекты, и те, по которым будем работать с партнерами. Мы считаем, сколько людей сейчас нужно, и что важнее, какие роли эти люди закрывают. Мы ищем партнеров по ресурсной поддержке. Мы в первую очередь открыты к тем, кто уже действует на этом поле и готов присоединиться. Если таких не окажется, тогда придется делать свое. Но начинаем мы с открытой руки, а не с нового флага. Что у нас есть уже на сегодня? Партнеры, которые готовы с нами развивать следующее направление. Постоянный анализ информационного поля Беларуси для определения самых актуальных проблем, которые есть у белорусов. Построение максимально безопасной системы коммуникации между участниками сети Беларуснет. У нас есть те, кто готов предоставлять аналитические исследования для обоснованных предложений нашим партнерам. У нас есть люди, которые развивают социокультурные проекты, включающие в себя лучшее, что было сделано в рамках старого проекта ОК-16. У нас есть те, кто готов работать с проблемами политзаключенных, как внутри страны, так и в эмиграции. Кроме этого, у нас уже есть начальный состав команды, формирующий медийное направление, ивент-менеджмент и взаимодействие с существующими структурами внутри и вне Беларуси. Предварительные коммуникации с внешними партнерами, готовые рассматривать поддержку наших проектов. Мы даже уже получили первоначальные средства для старта проекта. И в этом отношении очень важно, что мы будем ориентироваться в первую очередь на белорусов, которые имеют ресурс для поддержки. Беларусь Нетворк. Теперь что нам нужно? И это на самом деле прямая просьба. Нам нужны люди в команду с компетенциями. Скажу честно, четкого перечня того, кто нам нужен, сейчас нет. Но мы его в ближайшее время сформируем, и мы его обязательно опубликуем. Нам нужны партнеры с ресурсом. Те, кто готов вместе с нами посмотреть на оптимизацию и обеспечить эффективность использования этих ресурсов, которые на сегодняшний день направляются на поддержку белорусского направления. Не на ощупь и не по знакомству, на базе четких, заранее согласованных критериев и условий, одинаковых для всех. Нам нужны организации-партнеры, те, кто разделяет наши принципы и готов встраиваться в партнерство, оставаясь сами собой. Я буду регулярно рассказывать о том, что мы создаем, почему принимаем именно такие решения и как каждый, кто разделяет эти принципы, сможет стать частью этой работы. Если у вас есть вопросы, уточнения или предложения, пишите мне в Facebook. Я веду его сам и постараюсь ответить на все ваши предложения. Всю остальную информацию мы будем размещать в наших каналах. И я надеюсь, что мы уже не будем так долго отсутствовать в эфире. И я прошу вас, завяжите в узел. Беларусь Network не герои этой истории. Герои вы, белорусы. У моей голове еще один символ нашей краины – слуцкие поясы. Яны ткутся с разных ниток, а лишь кожная знойде свое место и надасть прыгажость канчатковому твору. Беларусь Network – это спроба завязать в узлы и выткать судовный пояс Беларуси. Каб моц людей знову почала працавать разом и ладить махчимости для кожного из нас. Наша краина будет жить, поколь есть люди, в сердцах яких живе Беларусь.
2: То бок, гаворка не столькі пра новую арганізацыю, колькі пра спробу злучыць тое, што ўжо ёсць у беларускай супольнасці, абменьвацца рэсурсамі і ператвараць новыя ідэі ў рэальныя рашэнні для канкрэтных людзей.
1: Наколькі гэтая ідэя актуальная сёння і ці можа яна спрацаваць? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук запытаўся ў паліталагіні і кандыдаткі гістарычных навук Розы Турарбекавай.
4: Ну, калі ён будзе прытрымлівацца той мэты, якую ён сабе паставіў, я так разумею, што да, у него атрымаецца. У меня другое пытанне да Віктара Дмітрыча. Я працягваю з ім дыскусію не ў негатыўным сэнсе, я не ў дыспут з ім вступаю, не ў спор. Я не со Светланой Тихановской, не с Бабарикой не вступаю в спор. Спор у меня только с этими, с пропагандистами, может быть, или там с провластными экспертами. А тут дискуссия, просто меня интересуют следующие вопросы. Ну, во-первых, конечно, вы же видели, да, еще много неясного относительно этой инициативы. Там им надо прояснять вообще какие-то намеки, но мы не можем же обсуждать намеки, послушайте. Вот, это во-первых. Во-вторых, Виктор Дмитриевич, он хорош именно как раз в создании условий. То, что он говорит, создание условий, создание инструмента, да. Это похоже на, извините, это похоже на философию человека, который руководил банком. Банк предоставлял условия, да. Вот, но это мое разумение, да. Это во-первых. Во-вторых, у меня следующий вопрос. Когда мы с вами создаем инструмент, мы все-таки создаем инструмент для чего-то. Сам по себе инструмент, что это такое? Это первое. Второе, создание горизонтальных связей. А он говорит опять о горизонтальных связях. Конечно, это все замечательно, прекрасно, это красиво в нынешних условиях там, с вопросами безопасности и так далее и тому подобное. Это может быть связано, хотя я с ним и поспорила. Там есть у него противоречия между этими принципами безопасности и публичность. Либо безопасность, либо публичность. Тут, знаете, КГБ уже далеко ушло в своей работе с трансграничными репрессиями. Но тут самое главное вот в чем. Самое главное заключается в том, что один из основных уроков 2020 года заключается в том, что создание горизонтальных этих самых связей в обществе, горизонтальных организаций, очень многие говорили про горизонтальный протест, не привел к решению главного вопроса. Главная политическая проблема Беларуси — это все еще остается режим. И то, что мы не смогли изменить это, породило то, что и все оставшиеся горизонтальные связи на сегодняшний день разрушены. Поэтому философия горизонтального протеста хорошо тогда, когда существует государство, которое является более гибким и отзывчивым на протесты граждан. Как, например, в Индии, да? То, что мы видели насчет экзамены, ну там, эта история, да, и в конечном итоге министр образования ушел в отставку, и там как бы происходит определенная трансформация. Вот где горизонтальный протест хорош. Горизонтальными протестами изменить вертикальный конфликт нельзя. А у нас с вами, уважаемые, вертикальненько. Вертикально. По вертикали у нас там. Не по горизонтали. Вот в чем дело. Поэтому Виктор Дмитриевич, когда говорит о создании условий, о соединении белорусов, у тех, у кого есть ресурсы, у тех, у кого ресурсов нет, но есть проекты, это все про горизонтальные связи. Это про все про ОК-16. Да? Это все про краудфандинг. Замечательно, прекрасно. Вся эта история 2020 года и так далее и тому подобное. Но мы же с вами видим последствия. Если мы не сделаем для себя вывод из этого, нужно и то, и другое, то как бы я не знаю. Если Виктор Дмитриевич все-таки считает, что он хорош в этом, и это его ниша, это одно. Но если он считает, что это является заменой всему, нет, нехорошо. Потому что очень много наивных людей, вышедших в 2020 году, а мы почти все были наивны. Ну, может быть, кто-то мудрый, там, Лукашок мудрый, там, еще кто-то мудрый, муж мой, может быть, был мудрым. Я была наивна, да, я считала, что мы сможем все, потому что нас вышло миллионы, да. Вот хватит на грабли наступать нас. Поэтому надо было совершать в первую очередь работу, делать работу над своими ошибками. Не смотреть, кто как плохо себя ведет или у кого что хорошо получается. Это тоже надо было делать. Но первое, с чего надо начинать, это работать над собственными ошибками, которые были совершены в 2020 году. Они, лидеры 2020 года, должны это сделать обязательно, потому что они вели за собой людей, они ответственны за то, что потом случилось. Это не личная ответственность, не криминальная ответственность. Это называется политическая ответственность, социальная ответственность. И, по крайней мере, не делать того же самого опять. Вот о чем идет речь. Поэтому мою, как бы, мои вопросы к Виктору Дмитриевичу на сегодняшний день именно в этом заключаются. Именно в этом заключаются. То, что его инициатива замечательная, я уверена, что у него получится, к нему потянутся, пойдут люди, его знают, он же... У него замечательный капитал, не только политический, но самое главное, у него капитал менеджерский. Вот, у него как бы команда, я думаю, соберется хорошая. Но они не могут заменить горизонтальную структуру вертикальную. А в этом и заключается основная проблема, если мы хотим решить главную политическую проблему. Если они не ставят такой вопрос, супер, они свою нишу занимают, вперед.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларусь, у Польши, 23 у Беларуси.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. За первую декаду жнивня соседние краины в развязу зафиксовали больше за 500 спробов порушения мигрантами межи с боку Беларуси. Белорусский шелтер у Варшаве ладить талаку.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. В МЗС Польши его назвали незломным лидером белорусских демократичных сил, а маршалок польского сената Малгошата Кидава-Блуньска означила его неуносок у демократии в Беларуси и польско-белорусские односины. Спочувание так само выказали депутаты Европарламенту Арнольда Пранцкевича и старшиня Европарламенту Роберта Мецола. Францкевичус назвал Милинкевича мудрым и тактовным политиком с соправдной демократичной культурой и подкресил, что его память дает надею на вертание демократии у Беларусь. Память про Милинкевича ушановали так само немецко-белорусское товариство и польский фонд «Свобода и демократия». Александр Милинкевич помер 11 жнивня во возрасте 79 годов. С вересня 2023 году он был позаштатным дарадцем Светланы Тихановской. При этом белорусские державные СМИ про смерть политика не поведомили. Миграционная служба Швеции обновила свою правовую позицию относно немогчимости отримать новый белорусский паспорт. Теперь признано, что белорусы при вертании на родину из-за измены паспорта могут сутыкнуться с политично мотивованным переследом, в том числе с затриманиями. Что это обозначает на практике для белорусов у Швеции? Право на паспорт иншоземца. Когда у вас скончается, или уже скончился паспорт, Швеция разглядает вас как человека, который физически не может его отримать. Это дает возможность отримать шведский паспорт иншоземца. Заявы на ВНЖ без действующего белорусского паспорта. Заявник может быть вызван от потребования иметь паспорт, когда его не можем отримать у разумные терміни праз беларускае консульства ці ўлады на радзіме. У цяперашніх умовах міграцыйная служба прызнае, што беларус за мяжой такой магчымасці не мае, таму заявы на атрыманне ці падаўжэнне ВНЖ могуць разглядацца нават без дзеючага пашпарту. Варта ўдакладніць, што прававая пазіцыя абноўлена толькі адносна пытання наяўнасці дзеючага беларускага пашпарта пры здзейсненні міграцыйных працэдур, то бок іншыя крытэрыі представления легализации в Швеции на тех или иных подставах остаются неизменными. 531 спробу незаконного пересечения межи мигрантами, которые прибыли в Беларусь, зафиксировали за первую декаду жнивня соседние краины в развязу. Свідчить проведенный позірком анализ массива оперативных данных их пограничных служб. Итак, Латвия зарегистрировала 460 спробов. Ее доля – это больше за 86%. Литва – 42 спробы, Польша – 29. Беларускі шэлтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе ўсе ахвочыя змогуць забраць сабе ўпадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому навесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктар установы, сузаснавальніца фонду «Прытуля імені» Ганна Федаронак.
4: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай. І нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртак. Таму запрашаю заўсёды прыходзьце, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы, і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе госці змогуць пачаставаць с разными присмаками и погутарить у неформальной обстановке. Наши новины доступны я так само на сайте racja.com да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нашым памежжы ранкам ясна, днём воблачна, а тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Мая сустрача з вами сёння канчаецца. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу, жадаю вам добрай ночы і да сустрэчы ў эфіры Радіо Рацыя.
5: Вітаю, шановныя, сёння 12 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джо Джонс, Таніта Тікарам, Портер Ваганер з Долі Партон, а таксама гурты Спаркс, Дайр Стрейтс, Нена, Калча Клаб, Лайтхаус Фэмілі ды Хім. Далучайцеся. 12 жніўня 1926 нарадзіўся Джо Джонс, амерыканскі R&B спявак, аўтар песень і аранжыроўшчык. Менавіта яму прыпісваюць адкрыццё гурта The Dixie Cups. Таксама ён працаваў з Бібі Кінгам. Як спявак, Джо Джонс найбольш вядомы дзякуючы хіту 60-го года You Talk Too Much, які дасягнуў трэцяга радка ў поп-чарце.

Кира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.